дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 6 часов.
0: Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
0: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знать.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом.
3: Поднять паруса, брать курс на вкус.
4: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Не выключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Филман бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки Филман.
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.

И все девчонки в мини-юбках, как картинки. К одной из них я подойду и прошепчу: мадмуазель, вы так с собой прелестны. Приобниму и подарю букет цветов. А вот что дальше, мне тоже интересно. Вы на меня с улыбкой милою взглянете и мне ответите, какой же вы хитрец. А я ведь знала, что вы мимо не пройдете и мне закинете хоть парочку словец. Вы протянули руку мне, зовут Светлана, четвертый курс, студентка вуза ИАТ. Неподалеку здесь находится общага, и в ней живу я на пятом этаже. Я обомлел, сушит во рту, дыхание сперло. Расклада слов таких я даже и не ждал. Ну что ж, беру за руку, значит, масть поперла. Ведь я апрель, известный хулиган. Мы прогуляемся по городу науки и в пруды Белкина, конечно же, зайдем. И пусть тебе сейчас завидуют подруги и слезы льют навязчивым дождем.

определенные часов не наблюдают. Но солнце село, и давно пора домой. И вот общага, вот подъезд, и вот на поле твои подружки, как мы целуемся с тобой.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
3: Номер лотереи 8874.
2: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
4: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All World Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: 7 августа в зале «Дзинтери» юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале «Дзинтери». Билеты в продаже в сети «Билетсервис».

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу,

друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar Eko Baltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.

0: Реклама.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо-Латвия.ЛВ.
2: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
3: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому...

придет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Хай-фай и Митя Фомин. Не дано. Живое выступление 2019 года.
1: Можно сейчас вот аплодировать.
2: На секундочку, 98-й год.
3: Вообще.
4: На секундочку.

очень вырос. В целом мире грипповирус 3-4 ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Когда дверь начинает тереться о пол или цепляться за косяк, это не просто мелкая неприятность, а знак того, что что-то в ее работе изменилось. Такое случается из-за времени, влажности и просто потому, что крепеж чуть ослаб. Если крепеж уже держится плохо, лучше заменить короткие саморезы на длинные, чтобы петля снова села плотно. А если отверстия в дереве разбиты, их можно заполнить деревянными шкантами или эпоксидной смолой. Если с петлями все в порядке, стоит взглянуть на дверную коробку. Если коробка стоит неровно, дверь всегда будет цепляться. Ее можно аккуратно выровнять и зафиксировать прочнее, чтобы конструкция снова держала форму. Бывает и так, что дверь разбухает от влажности, и нижний край начинает упираться в пол. В этом случае помогает легкая шлифовка. Достаточно чуть-чуть снять материал с нижнего края, чтобы дверь снова двигалась свободно. Делать это нужно постепенно, чтобы не убрать лишнего. Если отверстия под петли повреждены настолько, что регулировка уже не помогает, петли можно перенести. Для этого дверь снимают, отмечают новое место карандашом и снова крепят петлю. Иногда это единственный способ вернуть ровную посадку и плавный ход. Не забывайте и про замок. Иногда именно язычок или защелка мешают двери закрываться правильно. Если замок установлен неправильно, дверь начинает уводить в сторону. Легкая регулировка или перестановка ответной планки решают проблему. Ну а умение спокойно найти причину и исправить ее – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
3: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
4: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
5: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзентери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзентери». «Джипси Кингс». Билеты билишу-сервис.лв.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
0: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. līdz 27. aprīlim jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Čipsiem un dipmērcītēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Limonādēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 20% atlaide.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о музыке и о том, как разные звуки и мелодии влияют на состояние и поведение собаки. Слух для собаки играет важную роль. Она улавливает больше звуковых нюансов, поэтому музыка для нее воспринимается иначе. Громкие и резкие звуки могут вызывать напряжение и тревогу, особенно если мелодия насыщена быстрым ритмом и высокими частотами. В такие моменты собака может становиться беспокойной, прятаться или искать контакт с человеком. Спокойная музыка действует иначе. Медленные композиции с мягким ритмом помогают собаке расслабиться. Исследования показывают, что классическая музыка снижает уровень возбуждения и замедляет дыхание. В такой обстановке собака чаще ложится отдыхать и быстрее успокаивается. Интересно, что собаки могут различать характер музыки. Они реагируют не на сам факт звучания, а на его эмоциональную окраску. Мягкие мелодии создают ощущение стабильности, а хаотичные звуки усиливают напряжение. Именно поэтому в приютах и ветеринарных клиниках все чаще используют спокойную музыку. Музыка может стать полезным инструментом и в повседневной жизни. Если собака остается одна дома, тихий фоновый звук помогает ей чувствовать себя менее изолированной. Знакомая мелодия может ассоциироваться с безопасной обстановкой и присутствием человека. Если собака расслабляется, ложится и дышит ровно, значит, музыка ей подходит. Если же она беспокоится или пытается уйти из комнаты, стоит изменить громкость или выбрать другой звук. Но важно понимать, музыка не заменяет прогулки и общение, а может дополнять заботу о собаке и делать пространство вокруг нее более комфортным. Это еще один способ создать спокойную атмосферу и поддержать эмоциональное состояние. И пока собака прислушивается к звукам, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
2: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные и круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: 7 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет.
4: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
3: Праздник по случаю особого события. 7 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билеши Сервис».
4: Вы просто не понимаете, какая это удача.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Иногда машина начинает вести себя немного иначе. Не резко, без явной поломки, но ощущение появляется сразу. Озгон становится тяжелее, двигатель откликается не так охотно и возникает чувство, что что-то изменилось. И в этот момент редко думают о самом простом – о топливе. То, что заливается в бак, напрямую влияет на работу двигателя. Когда состав отличается, меняется процесс сгорания. Из-за этого мотор работает менее эффективно, а со временем внутри начинают появляться отложения. Они оседают на форсунках и клапанах, и двигатель постепенно теряет свою нормальную динамику. Но дело не только в качестве топлива. Со временем сама система начинает накапливать загрязнение. Когда уровень топлива часто опускается почти до нуля, со дна бака поднимается осадок. Он проходит через фильтр и создает дополнительную нагрузку на систему. Насосу приходится работать с усилием, а форсунки уже не распыляют топливо так точно, как должны. Из-за этого двигатель начинает работать неровно, а мощность снижается. Причем происходит это постепенно, поэтому изменения долго остаются незаметными. Есть еще один момент, который часто сбивает с толку. Это смена заправки или самого топлива. После этого поведение машины может меняться, и создается ощущение, что она стала ехать хуже. Дело в том, что электронный блок управления подстраивает работу двигателя под новый состав топлива. На это требуется время, и в этот период мотор может работать иначе. Дополнительно влияет состояние фильтров. Когда они загрязнены, даже хорошее топливо не дает нужного результата, потому что система не справляется с подачей. В итоге складывается простая картина. Без явной поломки топливо способно менять поведение автомобиля и влиять на его ресурс. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
4: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
5: «Лидл» в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9%.

Авторадио Латвия. Живой звук. Макс Барских. Туманы. Живое выступление 2018 года.

из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

друзья, ребят. Ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня, а при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Красная остановка.
1: Пришло время сделать очередную вкусную остановку и вдохнуть немного мексиканского. Сегодня на нашем столе энчилада. Блюдо, в котором история и вкус переплелись так же плотно, как тортилья, оборачивающая начинку. История энчилады уходит в глубокую древность, во времена ацтеков. Жители долины Мехико уже тогда ели кукурузные лепешки, заворачивая в них рыбу и поливая острым соусом из чили. Позже, с приходом испанских конкистадоров, в блюдо добавились новые ингредиенты – сыр, мясо и овощи. И привычная энчилада начала обретать свои современные черты. Название происходит от испанского слова «энчила», что значит «приправлять чили». Первые письменные рецепты появились в XIX веке, а сегодня энчилада – это символ мексиканской кухни. Блюдо, которое готовят на улицах и в домах, от маленьких деревень до ресторанов Мехико. Чтобы приготовить энчиладу дома, достаточно кукурузных лепешек, немного фарша или курицы, сыра и густого соуса из томатов, чеснока и чили. Начинку кладут в тортилью, сворачивают плотным рулетом, выкладывают в форму, заливают соусом и запекают до появления ароматной золотистой корочки. Энчилада – это еда, которая напоминает, что иногда простые вещи создают самые яркие моменты. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Veikalos Maksīmā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. aprīlim. Zivju un gaļas konserviem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 20% atlaide. Tējām Lipton 40% atlaide. Tualetes papīram, papīra dvieļiem un kosmētiskajām salvetēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksīmā, lai nekā netrūktu!
4: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Izved bulgrožus pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда кино обращается к истории, чтобы показать, как искусство может спасать жизни. Сегодня фильм «Сопротивление». Фильм «Сопротивление» — это французская биографическая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая о молодости легендарного мима Марселя Марсо. Действие разворачивается во время Второй мировой войны, когда он еще только формирует свой путь и оказывается втянут в борьбу за жизни других. Сюжет фильма «Сопротивление» показывает, как Марсель вместе с участниками еврейского подполья помогает спасать детей, оставшихся без семьи. Он меняет имя, подделывает документы и рискует собственной жизнью, сопровождая группу детей через опасные территории. В это же время он использует свое актерское мастерство, чтобы отвлекать, поддерживать и вселять надежду тем, кто оказался в самых тяжелых условиях. История подчеркивает, что даже в военное время искусство может стать способом защиты и силы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Иногда машина начинает вести себя немного иначе. Не резко, без явной поломки, но ощущение появляется сразу. А сгон становится тяжелее, двигатель откликается не так охотно и возникает чувство, что что-то изменилось. И в этот момент редко думают о самом простом – о топливе. То, что заливается в бак, напрямую влияет на работу двигателя. Когда состав отличается, меняется процесс сгорания. Из-за этого мотор работает менее эффективно, а со временем внутри начинают появляться отложения. Они оседают на форсунках и клапанах, и двигатель постепенно теряет свою нормальную динамику. Но дело не только в качестве топлива. Со временем сама система начинает накапливать загрязнение. Когда уровень топлива часто опускается почти до нуля, со дна бака поднимается осадок. Он проходит через фильтр и создает дополнительную нагрузку на систему. Насосу приходится работать с усилием, а форсунки уже не распыляют топливо так точно, как должны. Из-за этого двигатель начинает работать неровно, а мощность снижается. Причем происходит это постепенно, поэтому изменения долго остаются незаметными. Есть еще один момент, который часто сбивает с толку. Это смена заправки или самого топлива. После этого поведение машины может меняться и создается ощущение, что она стала ехать хуже. Дело в том, что электронный блок управления подстраивает работу двигателя под новый состав топлива. На это требуется время, и в этот период мотор может работать иначе. Дополнительно влияет состояние фильтров. Когда они загрязнены, даже хорошее топливо не дает нужного результата, потому что система не справляется с подачей. В итоге складывается простая картина. Без явной поломки топливо способно менять поведение автомобиля и влиять на его ресурс. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
0: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Izved bulgrožus, pirms te izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Белый орел». Без тебя я не могу. Живое выступление 2015 года.
1: Ты мой зимний костер, уголек раскаленный. У тебя на плечах звезды родинок спят. Ты наивный укор дня и ночи влюбленной. Ты мой утренний час,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный ветер.

0: «Дело мастера».
1: Когда дверь начинает тереться о пол или цепляться за косяк, это не просто мелкая неприятность, а знак того, что что-то в ее работе изменилось. Такое случается из-за времени, влажности и просто потому, что крепеж чуть ослаб. Если крепеж уже держится плохо, лучше заменить короткие саморезы на длинные, чтобы петля снова села плотно. А если отверстия в дереве разбиты, их можно заполнить деревянными шкантами или эпоксидной смолой. Если с петлями все в порядке, стоит взглянуть на дверную коробку. Если коробка стоит неровно, дверь всегда будет цепляться. Ее можно аккуратно выровнять и зафиксировать прочнее, чтобы конструкция снова держала форму. Бывает и так, что дверь разбухает от влажности, и нижний край начинает упираться в пол. В этом случае помогает легкая шлифовка. Достаточно чуть-чуть снять материал с нижнего края, чтобы дверь снова двигалась свободно. Делать это нужно постепенно, чтобы не убрать лишнего. Если отверстия под петли повреждены настолько, что регулировка уже не помогает, петли можно перенести. Для этого дверь снимают, отмечают новое место карандашом и снова крепят петлю. Иногда это единственный способ вернуть ровную посадку и плавный ход. Не забывайте и про замок. Иногда именно язычок или защелка мешают двери закрываться правильно. Если замок установлен неправильно, дверь начинает уводить в сторону. Легкая регулировка или перестановка ответной планки решают проблему. Ну а умение спокойно найти причину и исправить ее – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Горение.
4: Февраль, март, апрель, май.
5: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
6: Много стоящих призов.
5: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
7: Номер лотереи 8874.
8: ПТА Тамбия 3А. ПТА ЛВ.
9: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 8,69. Лидл стоит того.
10: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
11: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
12: Bietes biešu paradīzē.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Я просто умру.
1: На четырех лапах.
2: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о музыке и о том, как разные звуки и мелодии влияют на состояние и поведение собаки. Слух для собаки играет важную роль. Она улавливает больше звуковых нюансов, поэтому музыка для нее воспринимается иначе. Громкие и резкие звуки могут вызывать напряжение и тревогу, особенно если мелодия насыщена быстрым ритмом и высокими частотами. В такие моменты собака может становиться беспокойной, прятаться или искать контакт с человеком. Спокойная музыка действует иначе. Медленные композиции с мягким ритмом помогают собаке расслабиться. Исследования показывают, что классическая музыка снижает уровень возбуждения и замедляет дыхание. В такой обстановке собака чаще ложится отдыхать и быстрее успокаивается. Интересно, что собаки могут различать характер музыки. Они реагируют не на сам факт звучания, а на его эмоциональную окраску. Мягкие мелодии создают ощущение стабильности, а хаотичные звуки усиливают напряжение. Именно поэтому в приютах и ветеринарных клиниках все чаще используют спокойную музыку. Музыка может стать полезным инструментом и в повседневной жизни. Если собака остается одна дома, тихий фоновый звук помогает ей чувствовать себя менее изолированной. Знакомая мелодия может ассоциироваться с безопасной обстановкой и присутствием человека. Если собака расслабляется, ложится и дышит ровно, значит, музыка ей подходит. Если же она беспокоится или пытается уйти из комнаты, стоит изменить громкость или выбрать другой звук. Но важно понимать, музыка не заменяет прогулки и общение, а может дополнять заботу о собаке и делать пространство вокруг нее более комфортным. Это еще один способ создать спокойную атмосферу и поддержать эмоциональное состояние. И пока собака прислушивается к звукам, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. aprīlim. Piespiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Gāzēts dzēriens, Coca-Cola, Fanta vai Sprite, 4 veidi, 1,5 litri, 1 eiro 29 centi. Olīvu izpaidu eļļa, Olmar, 1 litrs, 3 eiro 99 centi. Maxima.

уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало.

0: меня.
1: А кому какое дело, что на сердце у меня? Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток.

ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные и круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Иногда машина начинает вести себя немного иначе. Не резко, без явной поломки, но ощущение появляется сразу. Озгон становится тяжелее, двигатель откликается не так охотно и возникает чувство, что что-то изменилось. И в этот момент редко думают о самом простом – о топливе. То, что заливается в бак, напрямую влияет на работу двигателя. Когда состав отличается, меняется процесс сгорания. Из-за этого мотор работает менее эффективно, а со временем внутри начинают появляться отложения. Они оседают на форсунках и клапанах, и двигатель постепенно теряет свою нормальную динамику. Но дело не только в качестве топлива. Со временем сама система начинает накапливать загрязнение. Когда уровень топлива часто опускается почти до нуля, со дна бака поднимается осадок. Он проходит через фильтр и создает дополнительную нагрузку на систему. Насосу приходится работать с усилием, а форсунки уже не распыляют топливо так точно, как должны. Из-за этого двигатель начинает работать неровно, а мощность снижается. Причем происходит это постепенно, поэтому изменения долго остаются незаметными. Есть еще один момент, который часто сбивает с толку. Это смена заправки или самого топлива. После этого поведение машины может меняться, и создается ощущение, что она стала ехать хуже. Дело в том, что электронный блок управления подстраивает работу двигателя под новый состав топлива. На это требуется время, и в этот период мотор может работать иначе. Дополнительно влияет состояние фильтров. Когда они загрязнены, даже хорошее топливо не дает нужного результата, потому что система не справляется с подачей. В итоге складывается простая картина. Без явной поломки топливо способно менять поведение автомобиля и влиять на его ресурс. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
0: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов – со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Albatros Camp – лето, которое дети запоминают надолго.

Авторадио Латвия. Живой звук. Катя Лель, «Я по тебе скучаю». Живое выступление 2024 года.

0: Реклама.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Не выключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда кино обращается к истории, чтобы показать, как искусство может спасать жизни. Сегодня фильм «Сопротивление». Фильм «Сопротивление» — это французская биографическая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая о молодости легендарного мима Марселя Марсо. Действие разворачивается во время Второй мировой войны, когда он еще только формирует свой путь и оказывается втянут в борьбу за жизни других. Сюжет фильма «Сопротивление» показывает, как Марсель вместе с участниками еврейского подполья помогает спасать детей, оставшихся без семьи. Он меняет имя, подделывает документы и рискует собственной жизнью, сопровождая группу детей через опасные территории. В это же время он использует свое актерское мастерство, чтобы отвлекать, поддерживать и вселять надежду тем, кто оказался в самых тяжелых условиях. История подчеркивает, что даже в военное время искусство может стать способом защиты и силы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Тамбия 3А. ПТА ЛВ.
4: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
5: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
6: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
7: Большая весенняя распродажа «Акросейл» начинается только с 8 по 10 мая. «Акрополе Альфа» и «Акрополе Рига». Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. «Акросейл» — предложение от «Макдональдс», «Спортланд», «Резерв» и других. Подробнее на «Акрополе Латвия» ЛВ.
8: 7 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет.
9: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
8: Праздник по случаю особого события. 7 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билетсервис».
9: Вы просто не понимаете, какая это удача.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

0: моя нечиста, лети в мой сад, голубка.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: 7 августа в зале Дзинтери юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале Дзинтери. Билеты в продаже в сети Билетсервис.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: Группа «Виагра», появившаяся в 2000 году, надолго прописала в шоу-бизнесе и уверенно движется вперед. Проект переживал периоды расцвета, когда на пике популярности собирал стадионы и многотысячные концертные залы. Ну и, конечно, затишье. Но каждый раз, когда «Виагру» пытались списать в архив, новый состав дарил свежий хит, в который раз доказывая, что последняя страница истории коллектива еще не написана. Сегодня в проекте «Живой звук» послушаем песню «Антигейша» в живом исполнении коллектива «Виагра».

0: 響く限りにリンゴ。
1: Мы желаем всем слушателям Авторадио любви, благодати, чтобы вы

0: Reklama.
1: Izved būvgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

Сумасшедшие мы с тобой, сумасшедшие грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу тебя,

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о музыке и о том, как разные звуки и мелодии влияют на состояние и поведение собаки. Слух для собаки играет важную роль. Она улавливает больше звуковых нюансов, поэтому музыка для нее воспринимается иначе. Громкие и резкие звуки могут вызывать напряжение и тревогу, особенно если мелодия насыщена быстрым ритмом и высокими частотами. В такие моменты собака может становиться беспокойной, прятаться или искать контакт с человеком. Спокойная музыка действует иначе. Медленные композиции с мягким ритмом помогают собаке расслабиться. Исследования показывают, что классическая музыка снижает уровень возбуждения и замедляет дыхание. В такой обстановке собака чаще ложится отдыхать и быстрее успокаивается. Интересно, что собаки могут различать характер музыки. Они реагируют не на сам факт звучания, а на его эмоциональную окраску. Мягкие мелодии создают ощущение стабильности, а хаотичные звуки усиливают напряжение. Именно поэтому в приютах и ветеринарных клиниках все чаще используют спокойную музыку. Музыка может стать полезным инструментом и в повседневной жизни. Если собака остается одна дома, тихий фоновый звук помогает ей чувствовать себя менее изолированной. Знакомая мелодия может ассоциироваться с безопасной обстановкой и присутствием человека. Если собака расслабляется, ложится и дышит ровно, значит, музыка ей подходит. Если же она беспокоится или пытается уйти из комнаты, стоит изменить громкость или выбрать другой звук. Но важно понимать, музыка не заменяет прогулки и общение, а может дополнять заботу о собаке и делать пространство вокруг нее более комфортным. Это еще один способ создать спокойную атмосферу и поддержать эмоциональное состояние. И пока собака прислушивается к звукам, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller – мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май – ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
3: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
4: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
5: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзентери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Вис Пабло Рейерс». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзентери». «Джипси Кингс». Билеты билишуфсервис.лв.

дрожит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

дороге пустой, запинаясь, я брел и винил в своих бедах судьбу. Я стремился туда, где б я счастье обрел, но не думал, куда я приду. И увидев однажды чужие края, затревожилось сердце тоской.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Иногда машина начинает вести себя немного иначе. Не резко, без явной поломки, но ощущение появляется сразу. Озгон становится тяжелее, двигатель откликается не так охотно и возникает чувство, что что-то изменилось. И в этот момент редко думают о самом простом – о топливе. То, что заливается в бак, напрямую влияет на работу двигателя. Когда состав отличается, меняется процесс сгорания. Из-за этого мотор работает менее эффективно, а со временем внутри начинают появляться отложения. Они оседают на форсунках и клапанах, и двигатель постепенно теряет свою нормальную динамику. Но дело не только в качестве топлива. Со временем сама система начинает накапливать загрязнение. Когда уровень топлива часто опускается почти до нуля, со дна бака поднимается осадок. Он проходит через фильтр и создает дополнительную нагрузку на систему. Насосу приходится работать с усилием, а форсунки уже не распыляют топливо так точно, как должны. Из-за этого двигатель начинает работать неровно, а мощность снижается. Причем происходит это постепенно, поэтому изменения долго остаются незаметными. Есть еще один момент, который часто сбивает с толку. Это смена заправки или самого топлива. После этого поведение машины может меняться и создается ощущение, что она стала ехать хуже. Дело в том, что электронный блок управления подстраивает работу двигателя под новый состав топлива. На это требуется время, и в этот период мотор может работать иначе. Дополнительно влияет состояние фильтров. Когда они загрязнены, даже хорошее топливо не дает нужного результата, потому что система не справляется с подачей. В итоге складывается простая картина. Без явной поломки топливо способно менять поведение автомобиля и влиять на его ресурс. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложения от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
3: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Остановка.
1: Пришло время сделать очередную вкусную остановку и вдохнуть немного мексиканского. Сегодня на нашем столе энчилада. Блюдо, в котором история и вкус переплелись так же плотно, как тортилья, оборачивающая начинку. История энчилады уходит в глубокую древность, во времена ацтеков. Жители долины Мехико уже тогда ели кукурузные лепешки, заворачивая в них рыбу и поливая острым соусом из чили. Позже, с приходом испанских конкистадоров, в блюдо добавились новые ингредиенты – сыр, мясо и овощи. И привычная энчилада начала обретать свои современные черты. Название происходит от испанского слова «энчила», что значит «приправлять чили». Первые письменные рецепты появились в XIX веке, а сегодня энчилада – это символ мексиканской кухни. Блюдо, которое готовят на улицах и в домах, от маленьких деревень до ресторанов Мехико. Чтобы приготовить энчиладу дома, достаточно кукурузных лепешек, немного фарша или курицы, сыра и густого соуса из томатов, чеснока и чили. Начинку кладут в тортилью, сворачивают плотным рулетом, выкладывают в форму, заливают соусом и запекают до появления ароматной золотистой корочки. Энчилада – это еда, которая напоминает, что иногда простые вещи создают самые яркие моменты. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

Вы слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ярослав Леонов. Королева весны.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8 место.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģe Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Цинтри. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyer. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Цинтри. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.
0: Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. 7 место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень лавливо. Движение руки люблю, смыслом всем вопреки.

0: новая песня на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия. Четвертое место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Аника Долински. Навстречу друг другу.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место.

В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша. Иногда кино обращается к истории, чтобы показать, как искусство может спасать жизни. Сегодня фильм «Сопротивление». Фильм «Сопротивление» — это французская биографическая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая о молодости легендарного мима Марселя Марсо. Действие разворачивается во время Второй мировой войны, когда он еще только формирует свой путь и оказывается втянут в борьбу за жизни других. Сюжет фильма «Сопротивление» показывает, как Марсель вместе с участниками еврейского подполья помогает спасать детей, оставшихся без семьи. Он меняет имя, подделывает документы и рискует собственной жизнью, сопровождая группу детей через опасные территории. В это же время он использует свое актерское мастерство, чтобы отвлекать, поддерживать и вселять надежду тем, кто оказался в самых тяжелых условиях. История подчеркивает, что даже в военное время искусство может стать способом защиты и силы. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.

соломинку держусь. Я верю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни. Старые кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, как корабли ушли они.

0: Кручат они.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Елена Ваенга. Курю. Живое выступление 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо.

Авторадио Латвия. Живой звук. Денис Клявер. День рождения. Живое выступление 2021 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа сквозь

С днем рождения скажу тебе здравствуй. Что могу я еще пожелать? Пусть в душе прекратится ненастье, и звезда твоя будет сиять. Пожелаю тебе ровно столько, чтоб слова не смогли обмануть. Пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжит твой путь. Пусть поменьше обид будет горьких,

хорошей наградой. Хоть не море, а капля одна, когда холодно, много не надо, лишь глоток молодого вина. Пусть мечта, полетав на просторе, в дальний путь увлечет за собой. Пусть цунами обмана и горя твою бухту пройдут стороной. Пусть цунами обмана.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.